И за финал отново музика от Моцарт. Симфония номер 38 в ре-мажор К504, наречена Прашка. Отавио Д'Антоне е начело на оркестра на Академия Санта Чечилия.

на болоте без цвета и дна. Я твой вечный жених, золотая невеста, лижет мысли, как мухи, стекла окна. Зима на спине, я не стар и не молод, ночь похожа на лифт, в котором умер поэт. Я по уши сыт, да разбудил горький голод, руки чувствуют пульс, я зеваю на свет. Мама,

По глазам напротив морщинами скребет по стеклу. Седая рука мимо павших идей.